Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то,

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северного направления до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 19 до 26 градусов тепла.
2: Ночь, дождь, тело на тело, это мне нравится больше, чем оголтелая зима, и ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума, это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8704.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: этот рай.
1: Экорадио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме 739 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 19 до 26 градусов тепла.

0: Авторадио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Весь июль в строительном магазине СОМ двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из Аспан и Профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином СОМ. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Байдригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662. 533-101, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме 739 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 19 до 26 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
5: Мастера манежа и фигурного катания, живой лед и белые медведи, цирк на льду, айсберг. Билеты в продаже.
6: 2026 год, 0+.
7: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: все. Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июля на Среднем Урале облачно с прояснениями, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, 739 миллиметров ртутного столба, температура воздуха в течение дня от 19 до 26 градусов тепла.

Да, было бы неплохо сейчас получить два крыла и улететь куда-нибудь туда, где опять тепло, где сухо и нет такого дождя, который у нас происходит прямо сейчас за окном. Лето, похоже, нас снова покинуло, и это очень плохо. Да, будем разогревать вас, как всегда, по рабочей старой схеме, горячими хитами и треками здесь на Экорадио. Друзья, всем здравствуйте! Сегодня у нас суббота, выходной день, который, похоже, не получится провести на природе. Целый день обещает дожди, местами даже грозы. Имейте это в виду. Для вас в любом случае будет звучать самая жаркая музыка. В этом часе Five Star Family нас разогреет. Эна Камура, Нана Немченко, Эйбен Зиверт, Игор и Дима Билан вместе с Марией Краймбрери. Сомбар запустим прямо сейчас с треком 12 to 12. Тот молодой парнишка, который просто ворвался в мир музыки и развез там практически все своими мега-шедеврами. О чем речь, узнаем прямо сейчас. Делай громче, поехали!

0: Экорадио. Реклама.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку.

0: А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи.
1: Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедригин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. 2026 год.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
3: Хавейл Джолион. От 1 миллиона 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
4: Реклама. ООО «Тагилавто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

треком «Джаджа», где может показаться поначалу, что она поет «Я помою Анджаджа», что-то про Андатру будет мыть. Но нет, на самом деле, речь, конечно, про любовь от этой французской девчонки. Анна Немченко у нас поет по-русски прямо сейчас. Ясный на

0: Рикард и Тайна рассказывают нам про любовь, с которой они хотят с нами поделиться. Я же вам хочу рассказать о том, что у нас, друзья, сегодня просто необычнейший день. Два наших, практически тест-драйвера, Полина и Саша, катаются по автосалонам нашего города и хотят нам рассказать про классные тачки, которые можно приобрести как раз-таки в этих салонах. О чем идет речь, мы узнаем прямо сейчас. Полишка, привет!
1: Всем привет!
0: Ну, рассказывай!
1: Привет! Мы сейчас находимся в официальном дилере Чингана, Джили и Ханчи в Уникуме, в Нижнем Тагиле. Напомню, что Уникум находится по адресу Черны...

0: Сочинское шоссе 74А и 74Б. И сегодня мы исследуем новинки этого года.
1: Как исследуем? Новинок здесь много, машин много. Мы обратили внимание на только на самые-самые свежие.
0: На три новинки. Вот только что мы посмотрели Чинган 35 Макс. Посидели, освоили, скоро поедем по городу, посмотрим, как он ведет себя на дороге. Также то же самое мы и посмотрим, и покатаемся и на ключи, и на джили.
2: Слушай, ну как раз...
0: Сегодня насыщенный у нас день.
2: Да, и как раз погода подходящая вот для тест-драйва, как раз дождь, слякоть, посмотреть, как автомобиль себя чувствует.
0: Ну, слушай, гулять абсолютно не хочется, самое то ездить в комфортной машине. А то, что сейчас машины вышли на новый уровень, это просто удивляет и поражает. Ты просто едешь и получаешь удовольствие, машина все делает за тебя.
1: Даже едет сама.
0: Да, и даже когда надо, тормозит.
2: Угу. С автопилота получается.
0: Если ты вдруг затормозил, машина за тебя затормозит.
2: Угу. Получается, если ты тормозишь, ничего страшного, машина сообразит, что нужно делать в этот момент. Я понял, хорошо.
0: Да, повсюду камеры, регистраторы. То есть это максимально надежно, максимально все понятно. Ты видишь, сколько у тебя метров или сантиметров, так скажем, до передней машины, до задней машины. Камера даже под капотом есть.
2: Ага, хорошо. Какой будет первый автомобиль?
0: Первый автомобиль, на котором мы поедем, Чинган. Вот мы его осмотрели. Дальше мы пойдем посмотрим Ханчи. Это автомобили премиум-класса.
2: Угу.
0: Вот, хотя бы покатаемся, узнаем, что такое премиум-класс.
2: Все хорошо, я вас понял, ребят, держите в курсе, мы с вами обязательно чуть попозже свяжемся. Друзья, вам хочу сказать, что слушайте внимательно, после обзора мы расскажем, какой из трех автомобилей, из этих трех красавцев лучше всего подойдет именно вам. Поэтому будь рядом и ничего ни в коем случае не упусти.

0: медведи в Нижнем Тагиле?
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
2: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
3: 2026 год. 0+.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко Тяжин 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и дождь. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду, дождь на протяжении всего дня и до плюс 22 градусов. Ветер северо

Lil Nas X со своим скандальным треком, на то время, конечно же, под названием «Монтера», с очень интересным клипом, где он проваливается прямо в ад. Кто не видел, обязательно зацените этот шедевр, он не должен остаться без внимания. Друзья, 12.10 на Среднем Урале, всем добрый денечек, Экорадио с вами, снабжает вас хорошим настроением и классными треками, несмотря на не очень классную погоду за окном. Благо, дождь уже пока что закончился, но, возможно, впереди он еще будет, так как синоптики обещают, в принципе, на протяжении всей недели нас будет поливать каждый день, и особой жары уже не предвидится практически до конца июля. Вот такое вот у нас не очень классное лето, но очень классная атмосфера здесь, на Эко-волне. В этом части нас ждут Леди Гага, Иракли Ликастар со своим переделанным шедевром под названием «Луна», Джонас Блю, Ольга Серябкина, Зейн и Ваня Дмитриенко. Юлиана Караулова прямо сейчас влетает в колоночки с «Love Story» под названием «100 сердец». Я же всем желаю хорошего субботнего денечка. Классно провести этот выходной день. Делайте громче и наслаждайтесь мега-классной музыкой на мега-родной Эко-волне.

0: Эко-радио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
2: Комарджоба Геноцвале. В Старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ольга Серябкина со своей версией Sweet Dreams здесь на ЭКО Радио с одноименным названием. Эта композиция, уже, наверное, не знаю, какой по счету кавер на этот трек от Eurythmics, но звучит тоже очень неплохо и своеобразно. Друзья, всех приветствую на ЭКО-волне. Пока наши тест-драйверы Саша и Полина катаются и изучают автомобили, мы ждем, конечно же, их здесь в эфире, чтобы рассказать нам, что они там в итоге накатались, и обязательно послушаем в ближайшем будущем. Пока что возвращаемся к музыке. У нас на очереди классные ребята, такие как Зейн, Ваня Дмитриенко, Шон Пол, Дуа Липа, Звонки и Temper City нам будут петь. Die for me. Прямо сейчас, 12.28 на Среднем Урале. Вы на Экорадио. Всем классной субботы! Good times and bad times, I give you my everything. I

0: Авторадио. Реклама.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан» и «Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадригин Константин Дмитриевич. Уверен, по 304-662-533-101. 2026 год.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
4: Смотри, это же белцы X50+.
3: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
5: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
6: Реклама, полная реклама, не оферта. Указана минимальная цена на BLG X50+, комплектация акций, все действующие предложения. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2016 года. Подробности в отделе продаж.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Хорошо, всегда хорошо говорить правду. Именно об этом трек от Шона Пола и Дуа Липа под названием No Lie, где они призывают не лгать, и я призываю вас в том числе, друзья. Звонки нас ждет на очереди, который расскажет нам жизнь обычного человека. Мы с удовольствием послушаем. Погнали!
1: Любовь, как проводник, в ночи солнечный блик.

0: Эльдорадио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и дождь. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду. Дождь на протяжении всего дня.

Дня, но будут небольшие прояснения. Температура воздуха до плюс 22. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. И атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Mix.com с треком Confession. Здесь на Эко-радио для всех вас. Всех приветствую на Эко-волне. 13.11 уже на Среднем Урале. Всем здравствуйте. Суббота на календаре. 11 июля у нас сегодня. Что нельзя сказать по погоде за окном. К сожалению, там вообще где-то примерно начало марта. Возможно, мая. Но, тем не менее, сегодня есть что отпраздновать. Всемирный день шоколада. Друзья, пожалуйста, по шоколадочке взяли. По шоколадному коктейльчику устроили себе пир на весь мир, отпраздновали этот денечек, несмотря ни на что, и послушали любимую музыку здесь, на Эко-волне. Чем не классный день? В этом часе Maroof, Мод, Тейлор Свифт, близкий Heaven Pizza, Леонид Агутин, Моджа и Филатов и Кэрос прямо сейчас с абсолютно правильным посылом и абсолютно правильным треком под названием «Включи музыку». В любое время, в любое настроение включай, и все будет 100% лучше. Что мы и делаем? Делай громче, хорошего тебе субботнего денечка, погнали! Погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Тейлор Свифт, которую спасли от судьбы Офелии. Об этом она записала целую композицию. The Fate of Ophelia, мега-хит, который, ну, просто неплохо-таки осел во всех топ-чартах у самой высокооплачиваемой певицы планеты, на секундочку. Есть русская версия в интернете, ознакомьтесь. Прямо сейчас «Близкие горы».
1: У меня из окна видно вот такие горы.

0: Радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Тенет Т7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Акция с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
6: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

сердце ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01-585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору.

0: разговору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

года. Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето. Время путешествий.
2: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ на удивительных условиях в Акаме Тагил.
3: Реклама по поводу гиллафа не оферта. Указана минимальная цена на JQ J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
6: Все. Знакомые стены стали стенами. Больше ничем. Воздухом

Полина Гагарина со своим хитом под названием «Смотри», у которой время истекает внутри. Скорее всего, оно истекает не только у нее, но и у нас потихонечку. Так что успейте насладиться жизнью и наслушаться хорошей музыки здесь, на Эко-радио. Кайга и За Кабель у нас на очереди. Вместе с Нилем Роджерсом трек под названием «For Life» нам расскажут про то, как жить хорошо. И этим треком и закроем этот музыкальный час. Уже услышимся в следующем. 13.55 на Среднем Урале. Вы на Эко-радио. Всем классной субботы, хорошего настроения. Делай громче, и все будет именно так.

0: радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и возможен дождь. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду, дождь на протяжении дня и температура до плюс 23. Также возможно даже прояснение. Ветер северо-западного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Не поверите, только что Полина мне позвонила, сказала, что, слушай, ну мы так на самом деле натестировались с автомобилями, что просто не хватает сил. Но, есть хорошие новости, есть много впечатлений, есть много материала, который можно будет обсудить уже в понедельник. В понедельник в утреннем шоу прямо в 9 утра ребята придут сюда на Айкорадио и будут как раз рассказывать все то, что увидели. Я думаю, что там есть на что посмотреть, есть что послушать, поэтому ни в коем случае не переживайте за то, что так получилось, как получилось, всякое бывает. Да, музыка, конечно же, будет вас дальше сопровождать хорошим настроением, чтобы не случилось. В этом часе нас ждут Клан Карусел, Интеллигенси, Боб Синклер, Ева Власова, Авалан Ракстон и прямо сейчас Женя Трофимов вместе с Комнатой культуры с хитом под названием «Добегу», запустим ваши колонки. 14.12 на Среднем Урале, вы на Эко-радио, всем классной субботы!

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши. 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
8: Нижний Тагил. 2026 год.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ребята из коллектива Intelligency с треком под названием «Август» нам намекают на том, что их композиция актуальна как никогда. 11 июля уже на календаре, август у нас впереди, и, откровенно, не очень хорошее лето. Уже середина прошла, и практически, если так задуматься, и толком-то жары абсолютно не было. Май вот нас порадовал еще, а вот июнь с июлем что-то не особо спешат. Не знаю, посмотрим, что дальше, но дальше пока что дожди. Классная музыка точно будет впереди. Боб Синклер и Киеза прямо сейчас с треком под названием «I Can't Wait». Погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Полгода плохая погода.
4: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи.
5: Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую
3: ложь.
2: Нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся

0: стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Ульха. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!

0: вечер. А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня вечером ожидается пасмурная погода, дождь и температура воздуха до плюс 23 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду с дождем до плюс 23 в течение дня, но возможно даже прояснение. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Крейм Брэри с треком под названием «Иначе все это зря» здесь, на Экорадио. Да, друзья, здесь есть к чему прислушаться. На самом деле, хорошие мысли от этой девчули. Да и, в принципе, у нее в треках очень классные текста, которые вот прям стоит прислушаться. Имейте в виду, 15.09 на Среднем Урале. Всем здравствуйте. Суббота у нас на календаре. Да, отдыхаем, расслабляемся, слушаем любимую музыку. Все по старой схеме, чтобы получить максимально классное настроение. В этом часе нас ждут Леша Свик, Оффенбах, Немига, Мадонна и Сабрина Карпентер. Классный дуэт, кстати, группа Добро. Лирики и 50 Cent вместе с Джастином Тимберлейком. Прямо сейчас Алекс Гаудино залетает с треком под названием I Love You. Или же старый добрый трек Сани, который решили

0: Эко-радио. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
1: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама ООО «Тагиловка». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет в Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: абсолютно безумный трек, в общем-то, так и называется, Insane от Offenbach'а. И очень действительно классная композиция, которая прям вот стимулирует, знаете, немножечко расслабиться. Немига у нас как раз на очереди, которая вполне довольна такими треками, аж записала целый свой. Послушаем.
1: Радио. Думал, все понарошку.

Ну как тут не останешься довольным после такого трека от таких-то ребят из Беларуси? Не мигай, здесь с композицией «Довольно». На следующей очереди у нас Мадонна и Сабрина Карпентер с треком «Bring Your Love». Погнали!

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Авторадио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

бесподобный лирик со своими бесподобными лирическими треками, и один из них под названием «Кассеты», который, к сожалению, заживала. Да, будем надеяться, что в вашей жизни все будет хорошо, кассеты будут не жеванными, все будет на дисках гладко и ровно. 50 Cent у нас на очереди с Джастином Тимберлейком. «I Technology», погнали!

Главный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Всем большой привет! В эфире Coverland. Программа, где мы разбираем, как современные продюсеры переосмысляют главные хиты прошлых лет. Меня зовут Настя Невская, и сегодня у нас в плейлисте только качественная электроника и свежий взгляд на знакомые мелодии. Начинаем с трека, который знаком всем фанатам евроденса 80-х. В оригинале легкий танцевальный вайб, но сегодняшний ремикс от команды диджея Ness XJ будет неожиданным. Ребята сделали ставку на фонк-эстетику. Здесь тяжелый бас, плотная ритм-секция и совершенно другая динамика. Как звучит Сандра в 2026-м? Давайте узнаем. Это Night. Включайтесь.

Только что Джо да Сильва, Канело и Джордж Булди заставили нас забыть о времени, раскачав танцпол своей версией классического хита Сиси Кейдж. Родом из 85 года, это был чистый евродиско, переосмысленный для современных клубов, с мощным басом и узнаваемой мелодией. Ребята показали, как можно взять знакомый мотив и вдохнуть в него новую, абсолютно танцевальную жизнь. И если уж мы заговорили о музыкальных трансформациях, то следующий трек — это еще один смелый эксперимент. В 2011-м королева поп-музыки Бритни Спирс выпустила композицию «Criminal», которая отличалась от ее обычных танцевальных хитов. Это была почти балладная история, создающая скорее игривое, чем агрессивное настроение. А что, если эту игривость превратить в мощный танцевальный грув? Именно это сделала продюсер Канако. Она взяла мелодию, добавила ей нужной глубины, современного бита и показала, что «Criminal» может звучать не просто мило, а по-настоящему круто и драйвово. Готовимся к перезагрузке. Это Канако и ее взгляд на «Criminal».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан и профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. И Бадригин Константин Дмитриевич. Уверен, по 304-662-533-101. 2026 год.
6: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704. Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты.

трек, который в свое время взорвал чарты, как одна из самых сильных и драматичных баллад Рианы. Оригинал — это глубокий вокал, пианино и история о непростом выборе. Но Йохан Гербер изменил правила игры. Он превратил эту эмоциональную драму в качественный хаос-ремикс. Здесь вокал остался таким же пронзительным, но теперь он уложен на плотный ритмичный бит, который заставляет трек звучать по-новому. Раз уж мы затронули тему современного звучания, то дальше по плану будет еще интереснее. Old Jim и Scarlett готовят нам трек Balenciaga. Посмотрим, насколько удачно эта коллаборация переработала современные тренды под свои стандарты. Слушаем прямо сейчас.

We Brondi и его версия Proper Education. Для тех, кто помнит оригинал, это Another Brick in the Wall от легендарных Pink Floyd. Да, это тот самый гимн протеста против школьной системы 79-го года. We Brondi, известный своей любовью к экспериментам, на стыке рока и электроники взял эту культовую вещь и сделал ее звучание актуальным в 26-м. А теперь переносимся в 80-е, но уже по другому маршруту. Готовы вспомнить, как звучало евродиско? Дуэт Алек Джонсон и Одарка представляют свой взгляд на нетленный хит «You're my heart, you're my soul» от Modern Talking. В 84-м Томас Андерс и Дитер Болен задали планку романтики на танцполах, и с тех пор их мелодия облетела весь мир. Алекс, шведский диджей и продюсер, вместе с вокалом Одарка, они придали этому гимну новую жизнь, сделав акцент на мощный бит и чистый вокал, который точно не даст усидеть на месте.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Cover-Land.

Noir Glaze. Это была их версия хита Major Lazer и диджея Snake'а Leon Me. Оригинал 2015 года стал одним из самых прослушиваемых треков в истории стриминга, благодаря своей необычной структуре с элементами индийских мотивов. Noir Glaze – мастера современной афрохаус-сцены. Ребята полностью переработали ритмическую основу. Они заменили синтезаторы на органические перкуссии, характерные для этого жанра. А теперь продолжаем двигаться в этом ритме. На очереди TTO и его Messy Afrohouse Mix. TTO – это проект, который сейчас активно захватывает европейские фестивали, смешивая традиционные африканские ритмы с агрессивным клубным саундом. В этом миксе они показывают, как при помощи плотных басов и ломаных барабанных ритмов можно полностью изменить динамику трека. Максимально живой и энергичный звук, который сейчас доминирует на топовых танцполах.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что...

0: что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Cover

Dimestrix напомнил нам, как звучит современная уверенность. Превратился из R&B в стильный хаус-трек. Если оригинал заставлял всех девушек мира демонстрировать отсутствие колец на пальце, то эта версия заставляет просто двигаться в такт, не отвлекаясь на формальности. Но от женских манифестов переходим к мужским признаниям, которые звучат на удивление бодро. Все помнят главный хит Энрике Иглесиаса, но интересный факт. Изначально это песня калифорнийской инди-группы Ringside. Энрике просто услышал ее, влюбился и сделал мировой поп-сенсацией. Сегодня за апгрейд этой истории отвечает диджей Куба, один из самых заметных российских продюсеров, который умеет делать танцевальный звук очень плотным и коммерческим, в лучшем смысле слова. Вместе с вокалисткой Сандра он превратил меланхоличное извинение в мощный клубный боевик. I don't know why you wanna follow me tonight, when the rest of the world, we've whom I've crossed and I've grown.

Это был Coverland. Мы пересобрали классику, изменили ритмы и посмотрели на хиты под другим углом. Но самое ценное — это то, что музыка продолжает жить, меняясь вместе с нами. В финале легкий, почти невесомый A Sky Full of Stars

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
9: Музыка громче. День ярче.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 июля на Среднем Урале облачно, дождь. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 18 до 22 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Комарджоба Геноцвале. В старике Хинкалычи весь июль проходит фестиваль «Море хачапури». Приходите в гости и попробуйте хачапури по-аджарски с креветками, кальмаром, мидиями и судаком со шпинатом. Морские вкусы доступны только в июле. Успевай попробовать. Старик Хинкалыч – это оригинальный грузинский рецепт, истинно кавказское гостеприимство и доступные цены.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу

0: 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Coverland ждет тебя.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026.

0: Шестой год.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Байдригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
5: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное —

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 июля на Среднем Урале облачно, дождь. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 18 до 22 градусов тепла.

0: Экорадио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой

0: сцене, хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск Завод 0+».
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

остаться, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Авторадио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 июля на Среднем Урале облачно, дождь. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 18 до 22 градусов тепла.

0: Это радио. Реклама.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан» и «Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир.

0: эфир и забирайте крутой подарок.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 июля на Среднем Урале облачно, дождь. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 18 до 22 градусов тепла.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
5: Ложь.
4: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: На Среднем Урале 21 час.
1: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
2: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции снова радиошоу Digital Emotions. Сегодня я собрал для вас 11 треков, все разные, но при этом весьма интересные. Также сегодня будет много новостей о музыкальной конференции, которая пройдет в Ростове-на-Дону, о фестивалях, которые состоятся в Москве, и о планах наших вечеринок Digital Emotions и многое-многое другое. В преддверии приезда Диноксо в Москву, а об этом чуть позже, я хочу представить вам его новую работу, которая называется Music Matters, записанную совместно с российским электронным дуэтом «Мосс». Новая работа органично сочетает фирменный глубокий прогрессив бас от Диноксо с изящными мелодичными текстурами и органическими перкуссиями, а также воздушными синтезаторными линиями от проекта «Мосс», чем они обычно и славятся. Ну что ж, начнем с новинки. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

Следующая композиция я играю уже несколько месяцев, а ее официальный релиз состоялся на этой неделе. Аргентинский продюсер и диджей Эми Гальван доработал музыкальную идею американского музыканта Дуранте, и в итоге получилась очень классная композиция. Настолько интересная, что ее будет издавать рекорд-компания Angelo Deep. Итак, трек «Lunar Circus» в радиошоу «Digital Emotions».

Дорогие друзья, нас ждет музыкальная конференция в Ростове-на-Дону. Я буду принимать участие в нескольких панелей. Музыка и психофизиология. Диджей-музыкант, проводник или шоумен. Следующая панель. Радио умирает или 100 причин, чтобы жить. И я приду в свой авторский блог, который будет называться «Вселенная диджея». Музыкальная конференция состоится с 22 июля по 24 июля на базе клуба «Эмбарго» в Ростове-на-Дону. Все желающие могут аккредитоваться и принять участие в этой музыкальной конференции. Ну а далее будет фестиваль «Трип», но об этом чуть позже.

спустя несколько лет один из ярчайших музыкантов в формате прогрессив хаус музыки, финский продюсер Sid Ink, выпускает работу. На этот раз он принял участие в совместной работе с Дмитрием Молошем. Оно и понятно. В последнее время они часто выступают вместе на совместных гастрольных турах. Специально для сборника «Баланс», который посвящен летнему фестивалю в Хорватии, парни решили нас порадовать новым треком. Хочу обратить внимание всех любителей прогрессив-хауса на эту композицию. Мы сейчас с вами слушаем премьеру. Трек, который получил название «Аквамарин». Sid Ink и Дмитрий Молош в радиошоу «Digital Emotions».

еще одна совместная работа, еще одна премьера. После небольшого перерыва для лейбла RKP. Это наш совместный трек Second Sign. Shooting Stars – трек, который был записан давно и долго лежал на полке. Но было принято решение его освежить и отправить на танцпол. Поэтому в конце июля он появится на площадках музыкальных и будет, надеюсь, активно играться многими диджеями. Итак, премьера «Second Sign», «Фонарев» и «Shooting Stars». RKP Records.

По традиции, как всегда, в середине программы я представляю свой гастрольный график. 10 июля выступаю в Курске на фестивале «Бит Лихвы», провожу мастер-класс и участвую в работе жюри появления лучшего диджея этого фестиваля. А уже 11 июля Москва, депо «Три вокзала» и «Фирфест» фестиваль. 18 июля Москва, площадка в парке Горького «Маден Вали». Гастрольное выступление «Динокса» и компания ему составят я, Владимир Фонарев, Мосс, Максим, Династия и многие другие артисты. 19 июля Москва, ВК-фест. С 22 по 24 июля мы отправляемся на конференцию в Ростов-на-Дону в «Эмбарго-клуб», а с 24 по 25 участие в фестивале «Трип», там же в «Эмбарго». 31 июля, Москва, Кичап, Digital Emotions Night, традиционная наша вечеринка. Ну а 1 августа отправляюсь в Геленджик на площадку Бэйбара. Ну а программу продолжает группа KLF, композиция What Time Is Love, классика, кладовые танцпола в современном ремиксе от проекта Just Fine.

колумбийский продюсер Камило Сакраменто возвращается на лейбл Univac с двухтрековым мини-альбомом «Looking for You», который отражает его универсальность и постоянный поиск новых горизонтов в прогрессивном звучании. Основной трек представлен коллаборацией с Мауро Агирре. Трек «Looking for You» прогрессивный, ностальгический и весьма глубокий, с привлекательным ретро-вкусом из поп-музыки и диско 80-х годов.

Я сегодня уже говорил о том, что рекорд-компания «Balance» выпустила большую компиляцию, куда вошли работы различных прогрессивных артистов. Некоторые уже сегодня прозвучали. И вот еще одна премьера Мэтью Сона и композиция «Electric City». Очень электризованная и очень динамичная работа.

Вы слушаете радиошоу Digital Emotions, я Владимир Фонарев, продолжаю вас знакомить с новинками прогрессив хаус музыки. Далее еще один яркий артист, один из моих любимых, Фредерико Моначетти и его композиция Black Sun. Композиция, которая качает танцпол, это было проверено на прошедших выходных.

0: Честно говоря, я не знаю, как ему это удается. Ему это итальянскому музыканту и продюсеру Арти Квайту. Уже второй год подряд он создает гимны лета. В данном случае это новая композиция, которая получила название «Futuro Infinita» и вышла она на лейбле «The Soundgarden». Потрясающе красивый трек, остающийся в памяти на долгое время.
1: This is Vladimir Fenoria.

Этой композицией я завершал свое выступление на фестивале «Простора» в Новосибирске, и я видел счастливые лица людей. Музыка, где великолепно сочеталась с природой. Это, конечно, безусловный хит этого лета. Arctic White, Futuro Infinita. Ну а завершает сегодняшнюю программу еще два классных музыканта. Это Simple City и Juan Ibanez. Их трек «Aureles» уже звучит на танцевальных площадках, его часто можно найти в сетах топовых артистов. Например, в сетах Эрнана Катанео, который часто начал включать этот трек в свои выступления. Давайте насладимся этой композицией в финале нашей программы.

Ну что ж, дорогие друзья, подходит к решению очередной 926 выпуск радиошоу Digital Emotions. В конце выпуска хочу сказать, что мы приняли решение не проводить этим летом вечеринок Digital Emotions, сумерки, и переключиться на осенний сегмент, где нас ждет встреча с Хуаном Эбанесом и Рубеном Карпетти.

Яном. 26 сентября Хуан Ибанес, 14 ноября Рубен Карапетян. Очень много фестивалей, вечеринок проходит летом в Москве и очень много выступлений у меня, так что переносим все планы на осень. В конце программы, как всегда, говорю, все выпуски моих радиошоу можно скачать на моем сайте fonarev.com, а также можно найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и телеграм Макси Фонарев. Пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радио-шоу Digital Emotions.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.
4: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.
16: Overdrive.

Прямо сейчас стартует новый выпуск проекта «Овердрайв» от саунд-продюсера и диджея Алексея Крафта. Меня зовут Настя Невская, отправляемся на поиски самых драйвовых электронных треков. Для начала диджей Ника «Memories» трек унесет нас в захватывающее путешествие ритмов. Диджей Ника – талантливый продюсер из Москвы. Начала свою карьеру в начале 2000-х. Сочетает хаус, прогрессив и транс. Трек вышел на лейбле «Music Man Records».

Яркий мир мелодии. Это овердрайв и трек Dance EDM Low. Dance EDM – проект представляет международную команду продюсеров, которые объединяют свои усилия для создания свежих треков. Участники команды из разных уголков мира. Трек Low вышел на лейбле Armada Music. Далее в ваших динамиках Deseptix – амбициозный продюсер из Барселоны, Испания. Do It All Again выпущен на лейбле Future House Music.

«Don't Tell Me» от динамичного проекта «Hot Shit». Музыкальный проект, образованный талантливыми диджеями и продюсерами из Нью-Йорка. С момента своего появления на сцене ребята стремительно завоевывают сердца слушателей по всему миру. Они выпустили трек на лейбле «Ultra Music», один из самых авторитетных. «Don't Tell Me» — это отражение креативности и свежего взгляда. Going faster than I'm going. Don't forget what you are.

Джон Смит, диджей из Чикаго, США, быстро стал одним из самых влиятельных имен на электронной сцене, благодаря трекам, которые идеально подходят для клубов и вечеринок. Ууд Моб, австралийский продюсер, коллега по треку. Теперь переходим к следующему имени. Илья Гадаев, диджей из Москвы. Трек «My Own» — атмосферная работа для лучшего вечера.

Lockdown от Яник Вон, Синзи, Яник Вон. Диджей из Берлина – это новая волна диджеинга. Синзи – еще один немецкий талант и многообещающий продюсер. Трек вышел на лейбле Spinning Records, далее в овердрайве «What the?» Трек от команды.

Из Великобритании Yellow is the new white.

0: Zoo – талантливый диджей из Лос-Анджелеса, США. Сочетает дип-хаус и техно. Свой трек он выпустил на лейбле Mind of a Gains. Таким был Overdrive сегодня. С вами были диджей Алексей Крафт и Настя Невская. Мы скоро вернемся с новой порцией электронной музыки для вас.
1: Everything's so Hollywood. I just bought myself a drink. My credit's bad, but my money's

0: насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
2: Overdrive.
3: You are now ready. It could knock you down hard.
4: Overdrive.
5: Overdrive.
6: Overdrive.
7: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.

Прямо сейчас стартует Овердрайв от саунд-продюсера и диджея Алексея Крафта. Меня зовут Настя Невская. Добро пожаловать в мир электронной музыки. Для начала познакомимся с динамичным треком What a Bam от немецкого диджея Sinfin. Его музыка успела облететь весь мир. Сегодня он представляет нам совместный трек Snow Hops. Работа вышла на лейбле Warner Music, что подтверждает высокий уровень качества.

Бразилия. Страна карнавалов и продвинутых диджеев. Dubdogs, родом из Бразилии, один из ведущих артистов электронной сцены. Трек Dancing выпущен на лейбле Hysteria Records, и его бодрые мелодии заставляют двигаться. Теперь переходим к треку Love the Bass от талантливого Ami. Этот артист также из Бразилии, он активно экспериментирует со стилями, что делает его музыку интересной и вечно движущейся вперед.

Великолепный трек «Myra» от KTTK, музыкант из Нидерландов, который выпустил нашего нового электронного фаворита на лейбле «Sandus Recordings». И нам пора знакомиться с новинкой. «Trust» от Entry Deck, диджей-продюсер из России. Его музыка уже успела привлечь внимание любителей танцев. Трек вышел на лейбле «Funky Ship Records». Артист сотрудничает со звездами и, конечно, не забывает заглянуть в «Overdrive».

Мы только что насладились атмосферным треком «Within the Screen» от «Don't Blink». Проект родом из Италии. Их музыка объединяет в себе элементы электроники и мультимедийного искусства, создавая уникальный звук. Трек вышел на лейбле «Compact». А далее в овердрайве «Once Again» от «Fab Massimo». У музыканта огромная аудитория, которая сегодня, возможно, станет еще больше.

Homewrecker от прогрессивного дуэта Ten House. Музыканты из Бразилии заполняют своей музыкой танцполы всего мира. Трек вышел на лейбле Canon Records. Теперь давайте обратим внимание на трек Slow Down, созданным в сотрудничестве Cat Dealers и Angie. Элементы хаоса и мелодичного техно создают неповторимое звучание и напоминают нам о том, что музыка всегда может заиграть новыми красками в руках профессионалов.

Body Shaker от российских диджеев No Hopes и Пушкарев. Ребята выпустили трек на лейбле Ultra Music, что подчеркивает его высокое качество и востребованность на музыкальной сцене. Это был Overdrive от саунд-продюсера и диджея Алексея Крафта. Меня зовут Настя Невская. Мы прощаемся.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.